0: Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Pulse Driver and Sal de Sol. It's a fine day. Record remake.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь еще с вами, друзья. Тренд 6-7, да, уже, казалось бы, забыт, но нет. Губернаторы подхватили его. Например, губернатор Смоленской области Василий Анохин неожиданно произнес 6-7 во время общения с жителями. Представляете? И, впрочем, оказалось, что у такого перформанса даже есть логическое объяснение. Не просто так он кричит, это как молодое поколение, а это отсылка к автомобильному коду Смоленской области, который как раз 67, тот самый 6-7. Молодежь в шоке, говорят, вау, как круто, хорошо, что в тренде бумеры и миллениалы. И, в общем, это 6-7 такой мостиком стал между поколениями. Вам не кажется? Самый долгий тренд, наверное, долгоиграющий. Ну, только Гарлем Шейк, наверное, дольше держал. Не знаю. Тренды. Давайте обсуждать в чате мобильного приложения Рекорда, какой вы не понимаете, какой вы понимаете, какой вам нравится. Все про них пишите. Ваши сообщения жду. Пока расскажу о треках в этом части. Там Крис Нитро давно не было, кстати. Майк Постер в этом часе. I Way to Back to Ibiza. Рекорд ремейк. Иман Бек с работы Not You. Дон Диабло в этом часе. Go Home with a Stranger. Очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance Лето! Рекорд!

Record Dance Radio.

0: прошедшая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink!
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
8: Дорогой, давай уже дом построим.
7: Забей.
8: Что значит забей? Ты же обещал дом.
7: Забей.
8: Как это забей? Почему? Куда?
7: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
9: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
8: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
7: Короче, забей.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений Евросоюза по поводу серьезного энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предложение о запрете на импорт нефти должно было быть внесено на обсуждение еще 15 апреля, но в марте оно было отменено. Компания Apple повысила цены на часть своей техники. MacBook подорожали на 16-20%, а iPad на 20-28%. Пока изменения не затронули iPhone, Apple Watch и AirPods. В России рост цен ожидается позже. Сначала распродадут запасы, однако в итоге устройства могут подорожать даже сильнее из-за курса валют, логистики и таможенных расходов. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Как сообщил Собянин, это абсолютный рекорд. За всю 25-летнюю историю экзамена таких результатов еще не было. По словам мэра, выпускница хочет связать свою профессию с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
2: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
3: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
1: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
9: История мужских стрижек. Помпадур – это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя оно получило от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

Because me professional.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Понедельник, мне только что наш вот редактор напомнил, оказывается, я уже все забыла, но помню о главном. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Аронский Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал», все подробности на radiorecord.ru, 18+. Робин Шульц в этом часе и Bad Times. А еще впереди Мартин Гаррикс и Repeat It. Медуза тоже непременно Don't Wanna Go Home. А еще в этом часе Шаус и Winter Sculpture Take Me. Традиции сейчас откроют Биби Рекс и Faithless New Religion. Все это рекорд. Dance летом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
4: Бизнес.
3: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам рационально распределять запасы топлива с учетом потребностей ключевых отраслей. Также регионам поручено продолжить мониторинг цен, наличие нефтепродуктов и состояние логистики, чтобы оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Испанский визовый центр увеличил срок оформления виз для россиян до 45 дней из-за большого числа заявок и рекомендовал подавать документы заранее. Ранее аналогичное решение принял итальянский визовый центр, где срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы вырос с 40 до 60 дней. Групповой этап чемпионата мира 2026 собрал более 4 600 000 болельщиков, сообщили в FIFA. Матчи проходили в США, Канаде и Мексике с 11 по 28 июня. По итогам групповой стадии в плей-офф вышли 32 команды из 48 сборных. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Рекорд!

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Ни дня же без праздника. У нас сегодня отмечается день черешни, сезонный праздник. Прямо как сезонное меню в ресторанах. Ну что я могу сказать? Если откладывать дела, то только ради миски спелой ягоды по очень приятной цене. Я на прошлой неделе еще начала вас информировать, сколько стоит черешня. В прошлый раз я нашла самую дешевую за 750 рублей. Сегодня за 390. Думайте, питайтесь, наслаждайтесь. Бобины в этом часе и Sweet Dreams услышим.

0: Также слышим Winter's Culture, Lost. И непременно Calvin Harris, Satisfy. Прямо сейчас Offenbach и Miles Away. Все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде. Лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.

0: Рекорд. Новости.
1: Европа рискует встретить отопительный сезон с минимальными за 15 лет запасами газа, сообщает F-Times со ссылкой на прогнозы. Дефицит обусловлен последствиями конфликта между США и Ираном. Дополнительным негативным фактором выступают планы Евросоюза ввести с 1 января полный запрет на российские СПГ. В МВД рекомендовали использовать для сбережений отдельную банковскую карту, не привязанную к маркетплейсам, сервисам доставки и онлайн-покупкам. Также советуют установить лимиты на переводы и снятие наличных, ограничить интернет-операции и оформить запрет на кредиты через госуслуги для защиты от мошенников. Из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» исчезнут «Ферреро Роше», «Буэна», «Рафаэлло» и «Киндер», сообщили в X5 Group. Сообщается, что компания приостановила закупки продукции этих брендов из-за неоправданного завышения отпускных цен. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Рекорд. Рекорд.

Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд-релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд-релиз».

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Новость расслабляющая из нашего, конечно, телеграм-канала Радио Рекорд. Американские подростки сходят с ума из-за пельменей антистрессов, которые завирусились в ТикТоке. Игрушки продаются в закрытой коробке, поэтому соцсети запланили видосы с распаковками. Главная цель – вытащить полупрозрачные пельмени или с блестками. А вот если попадается другой вариант, блогеры и дети устраивают настоящую истерику. Заглядывайте в наш телеграм-канал, потому что эти вопли надо слушать непременно. Я даже изобразить не могу, передать не смогу. Обязательно заглядывайте. Кстати, тоже подписывайтесь, не забывайте. Алиса в этом часе, Destiny услышим. А еще Block and Crown, Power Dancer.

В этом часе еще Джон Саммит и Crystallized. Уже сейчас Сони Фадера, I Think About Us, и все это рекорд Dance лета. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Дэнс лето! На рекорде!

другом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
3: «Спот»

0: Клаб. Компанию Спот. Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47. Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
2: История мужских стрижек.
3: Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, напомню, что в этом году мы построим электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах. Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Это уже превратилось в самую классную традицию лета. Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого сезона. 4 и 5 июля, то есть уже в эти выходные. Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, ну и далее встречаемся 18-19 июля в столице. Самая яркая, классная танцевальная сцена рекорда на ВК-фесте ждет абсолютно всех, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Пока вы планируете даты и город, я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Свежак от Pulse Driver and Sal de Sol, It's a Fine Day. Послушаем классную совместку от Hugelin, The Alternate, Moving to the Sun. Чуть позже здесь O'Neill, Small Town Boy. И еще дождемся Робин Шульц с треком Embers. А начнем этот час с потрясающей Биби Рикса с треком New Religion. Это рекорд Dance.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
6: Дорогой, давай уже дом построим.
7: Забей.
6: Что значит забей? Ты же обещал дом.
7: Забей.
6: Как это забей? Почему? Куда?
7: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
8: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
6: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
7: Короче, забей. У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 3-7-8-2-8. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультации с США в Дохе. В ведомстве отметили, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани, Самаре и Уфе. С 29 июня визовый центр прекратил работу в этих городах по распоряжению консульства. В остальных регионах России подача документов продолжается. Срок рассмотрения шенгенской визы в Венгрию по-прежнему составляет от 5 до 15 рабочих дней. Сегодня в плей-офф чемпионата мира Бразилия в Хьюстоне сыграет с Японией. Команды ранее встречались на чемпионате мира 2006 года. Тогда бразильцы победили со счетом 4-1. Германия и Парагвай встретятся в Фоксборо. Их единственный матч на мундиалях состоялся в 2002 году и завершился победой немцев со счетом 1-0. Также в Мексике сыграют Нидерланды и Марокко. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
7: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
8: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
7: Почему?
8: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
9: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
7: О, мастер уже пришел.
10: Мам, а когда у меня будет своя комната?
11: Скоро будет, солнышко.
12: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
13: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
12: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
14: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
16: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Групповой этап завершен. Месси уходит в отрыв, а Канада первая из команд отправляется в 1/8 финала. В минувшие выходные 10 матчами завершился групповой этап чемпионата мира. Главной сенсацией стал выход в плей-офф сборной Кабо-Верде. Парни скатали нулевую ничью с Саудовской Аравией и доказали, что победа для слабаков. Им хватило 3 ничьих, чтобы выйти в 1/16. В этой же группе испанцы обыграли Уругвай со счетом 1-0, благодаря привозу голкипера латиноамериканцев. Муслера не потащил простой удар Алекса Баэны. Египет сыграл в ничью с Ираном 1-1. Иранцы успели забить второй и бурно его отпраздновать, однако вскоре судья этот гол отменил, оставив команду за бортом турнира. А бельгийцы вспомнили, что они перспективная сборная из топ-10 рейтинга FIFA и смели Новую Зеландию 5-1. Англичане буднично расправились с Панамой 2-0, отличились Беллингем и Кейн. А Хорватия не без труда обыграла Гану 2-1. Победу принесли голы Сучича и Влашича. Однако поражение не помешало ганцам отправиться в плей-офф. В этой группе горюют только панамцы. Колумбия сыграла в ничью с Португалией. Диас и Криштиану с партнерами не смогли поразить ворота соперников 0-0. Параллельно ДР Конго похоронила даже призрачные шансы узбеков на выход в плей-офф. Победа африканцев со счетом 3-1. Иордания с тем же счетом уступила Аргентине. Снова забил Лео Месси, и теперь у него 6 мячей в 3 матчах. Австрия и Алжир наколотили ворота друг друга по 3 мяча. Богатый на голы поединок 3-3. В первом матче плей-офф встретились Канада и ЮАР. Победу канадцам принес единственный гол Эуштакио, забитый уже в добавленное время. Одни из хозяев турнира первыми шагают в 1/8. Сегодня с интересом ждем еще 2 матча стадии на вылет. Бразилия сыграет с Японией в 20:00 по Москве, а уже в 23:30 встретятся Германия и Парагвай. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

0: Вы слушаете первую танцевальную. Большой привет всем, кто на Радио Рекорд. Меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами, друзья. Согласитесь, интернет — это, пожалуй, единственное место, где шутка может родиться, ну, просто за секунду, а жить потом десятилетиями. Их будут вспоминать, все будут понимать, о чем идет речь, ну и так далее. Мы все хотя бы раз пересылали мемы друзьям, запоминали их по непонятным причинам, сохраняли, может быть, себе куда-нибудь фотопленку, ну а потом не могли объяснить, почему смеемся уже третий день подряд. Так вот, смотря на все это, британский институт кино начал собирать официальный архив интернет-мемов и вирусных видео, фактически признавая их частью цифрового культурного наследия. Что хотите, говорите, но это теперь действительно так. В коллекцию вошли сотни легендарных роликов от классики такого еще раннего интернета до современных вирусных TikTok-форматов. Так что все мемы, которые сейчас пролетели в вашей голове, это часть истории эпохи. Ну а у каждого из нас ведь тоже есть тот самый мем, который никогда не надоедает и смешит по непонятным причинам. Какой мем у вас можно было бы смело отправить в музей интернета? Пишите в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Вот такую тему обсуждаем сегодня в течение часа. Как всегда, под лучшие танцевальные я расскажу о треках. Свежая работа от Крис Нитро, Celebrate. Еще услышим горячую работу от Медуза, Don't Wanna Go Home. Чуть позже здесь Fast Boy, This Feeling. Еще дождемся Эбен с треком Hollow. Ах, с треком Miles Away. Это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето. На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Скупки лета.
5: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет.
6: Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
7: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
8: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
10: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
11: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
12: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
10: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
13: Дорогой, давай уже дом построим.
14: Забей.
13: Что значит забей? Ты же обещал дом.
14: Забей.
13: Как это забей? Почему? Куда?
14: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
15: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
13: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
14: Короче, забей.

0: Дайвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас. Будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары. В региональном гидрометцентре ранее сообщали о температурном рекорде в регионе – до 36 градусов жары. Минтранс готовит новые рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах. Скорость предлагают определять с учетом загруженности трассы, состояния дороги и близости жилых объектов и социнфраструктуры. Документ планируют утвердить в следующем году. Он будет носить рекомендательный характер и в дальнейшем может лечь в основу единого порядка регулирования скорости. На Уимблдоне ведущие теннисисты вернутся к обычному общению с прессой. После переговоров с организаторами игроки отказались от медиа-ограничений, введенных на Ролан-Гарос из-за спора о призовых. При этом теннисисты по-прежнему требуют увеличить свою долю от доходов турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Темпл оф Дир. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В Ленте.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Дента Плюс полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Дента Плюс. 45-45-45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом.
1: Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
7: Вот это CityLink!
8: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
9: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
10: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
11: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
12: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами ближайшие 60 минут. Ну что, шагает по земле чемпионат мира, и мы не можем об этом не говорить, причем с огромным удовольствием. Но знаете, это не всегда только про футбол, рекорды и так далее, но и про масштаб, который вообще-то очень сложно представить даже в цифрах. Это, мне кажется, те моменты, когда весь мир просто на несколько недель живет в одном ритме, даже несмотря на то, что у всех разные часовые пояса. От стартового свистка до решающего гола. Ну и вот свежая статистика с чемпионата мира 2026. Вы знали, что групповой этап турнира собрал более 4 миллионов 600 тысяч болельщиков? Причем это только очно, на стадионах. Об этом сообщили в FIFA. Давайте перед следующим этапом немного освежим знания в своей голове. Матчи проходили сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, и растянулись с 11 по 28 июня. Мы всем миром наблюдали за этим столько дней. А еще, кстати, интересный момент. В плей-офф вышли 32 из 48 сборных, что делает турнир одним из самых масштабных и открытых по формату в истории. Так что этот чемпионат уже вошел в историю просто по количеству людей, которые его увидели вживую. Ну а сейчас я предлагаю подвести собственную статистику. Во-первых, напишите, следите ли вы за чемпионатом мира и за какую команду болеете. Вот такие горячие темы, как всегда, обсуждаем под лучшие горячие треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Зиверт, «Газ». Газую, когда есть, везет дом. Потрясная работа от Анима и Эджи, Out of My Body. Чуть позже здесь DJ Cuba, Sandra Kay. Совсем скоро послушаем трэп Mafia House, Mafia Style. Открою час Sony Fudera, Dio, Poppy Bascom, Think About Us, Это Рекорд, Dance. Лето. Рекорд.

приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record Dance Radio. Record.

0: Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июня.

0: Санкт-Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2113.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Дэнс лето.
5: На рекорде.

мы изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда вместе с вами в течение ближайшего часа мы как давай обсуждать разные новости, только держись. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, случаи массового психоза, то есть когда большие группы людей внезапно начинают испытывать схожие симптомы, были известны миру всегда. Так называемая танцевальная чума в 16 веке в Страсбурге, когда женщина вышла на улицу и начала адски танцевать, и в течение месяца к ней присоединилось 400 человек, или так называемая эпидемия смеха в 62-м году в Танзании, когда в школе у трех учениц случился приступ смеха, а потом к ним присоединилось 95% учеников, после чего школу благополучно закрыли. Но в наши дни массовые психозы уже не те, они больше не такие позитивные, как раньше. Современные люди теперь массово не танцуют и не смеются, а все больше в страхе прячутся под масками от ковида, ну или в панике массово скупают бензин. А все почему? Правильно, потому что времена изменились, и миром теперь управляют новости. Они, как известно, на 99% далеки от смеха и позитива. И вот некоторые из этих новостей мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки начали продавать удаленные грудные импланты. Как пишут СМИ, спрос на увеличение груди снижается, а бывшие в использовании импланты выставляют на продажу в 3-4 раза дешевле первоначальной цены. В объявлениях продавцы объясняют решение беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть хотя бы часть потраченных денег. При этом пластические хирурги предупреждают, такие импланты являются одноразовыми медицинскими изделиями. И повторно использовать их опасно.
2: Че, серьезно? То есть, что, как использованный презерватив их отстирать, что, нельзя?
1: Да странно это. Я считаю, меня еще дед научил, что все, что прокипятил, то как бы нулевое становится.
2: Так, подождите, это вообще про что они такое говорят? То есть, подождите, значит, получается, что? И после увеличенного пениса вот этот вот штырь его тоже не продать, что ли?
1: Штырь?
2: Ну или что там, я не знаю, вагонка, вкладка.
1: Это пружинка, может. Телескопическая удочка, знаешь.
2: Как это? То есть что? Слушай, деньги на ветер, что ли? И что, даже не продать? А если я, ну, просто хочу хоть немножко копеечку выручить?
1: Понимаете? Инвестировал себе в пенис.
2: Да, а потом отдал бабушке, она у метро продает. Как это называется? Не бабушка, а эта штука. Медок там домашний. Это.
1: Да.
2: Значит, ну, а в чем новое? Значит, россиянки начали продавать... удаленные, с чего не понял значение этого слова, на слово удаленка. В смысле, удаленные у себя.
1: То есть ты здесь сиськи там, да?
2: Да, да. В смысле, свои удаленные грудные импланты. А вот тут я не понял, а как они начали продавать их? На Авито, что ли? И если... Ну, а как еще с другой стороны?
1: Ну, на оптовом рынке типа московского садовода.
2: Ну,
1: вряд ли, да?
2: Ну, маловероятно, хотя... Нет, ну, если на Авито, тогда, извините, в каком разделе? Сиськи БУ... Что там, пробег маленький, да, мацали только 3 раза, грудь ходила только на юге, не ржавая, да, делали под себя, продаю, потому что изменились обстоятельства, нужно что-то побольше. А как они, я не очень понимаю, может, вы видите, вот, хорошо, ну, решили, сейчас Авито рулит, да, оно провоцирует людей на продажу всего, то есть бушное можно продать все, ну, окей, и даже, конечно, сиськи, но... Как они считают, эти вот милые женщины, которые продают свои БУ-импланты? А кто может быть потенциальным покупателем этих БУ-сисек? То есть это, видимо, кто? Это женщины, типа, которые не могут себе позволить как бы новые, да, силиконовые сиськи? А, как бы, это такие как бы силиконовые сиськи для бедных.
1: Ну, да? С пробегом, ну да. Ну, то есть, ну, вторичка, знаете, там. Ну, вторичный рынок силикона.
2: А вот, может быть, знаете, вот вы мне мысль сейчас подали. А может быть, это вообще не для женщин? Ну, что женщины? Ну, женщины же хотят, чтобы все было новое, красивое. Может быть, силиконовые вот эти сиськи, эти импланты, может быть, они их же можно... А подумайте, кстати, Кремов, а их нельзя продавать как материалы, скажем, для ремонта дачи? Вот если искусственными сиськами, ведь им же можно и протекающую крышу на дачу покрыть вместо рубероида, например. Во-первых, это, ну, так сказать, они надежнее, да и приятнее. Разве не приятнее осознавать, что у тебя на крыше сиськи?
1: Я думаю, что на крыше нет. Думаю, что если покупают не женщины, то покупают рыбаки. Рыбаки, знаете, такой народ, что они все, что угодно могут приспособить. Там, для прикормки, там, для апгрейда своих снастей. Вот все, что им не дай, им как бы на рыбалке пригодится.
2: Но это как раз не очень, это же всплывет. А, грузило!
1: Ну, если всплывет, то поплавок.
2: Ha ha ha!
1: А вот они все, вот, реально, настоящий рыбак, вот все, все прибыл.
2: А если ты вообще супер рыбак, то ты можешь такой имплант еще и поймать. Ведь некоторые же выбрасывают.
1: А это медуза называется.
2: Как пишут СМИ, там было сказано, спрос, значит, на увеличение груди снижается. Вот! Вот я и говорю, то есть спрос снижается, а на даче растет, лето, да, и, значит, почему снижается? Потому что в объявлениях продавцы объясняют решение, значит, беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть себе хотя бы часть потраченных денег. Это, конечно, отличная реклама, то есть продаю там импланты, потому что у меня от них проблемы со здоровьем, а вам в самый раз. Вам-то здоровье хорошее не нужно.
1: Ну да, я ж прокипятила.
2: Все. А когда вот они эти сиськи вставляли себе, они о здоровье, они о беременности не думали, да, думали пронесет, они думают, что будут красивые сиськи, все само как-то рассосется, да, с красивыми сиськами все сама смогу рассосать. А нет, не ну, рассосал, да. А почему, как так, ну, вот случилось?
1: Что, к тому же еще 20 лет прошло уже.
2: Так. Окей, тогда у меня вопрос, а вот, ну смотрите, уже можно купить импланты, а бэушные накачанные губы еще не продают, нет?
1: Там сложнее, там, ну хотя рыбаки.
2: Окей. А хорошо, а отбеленные зубы? А главное, отбеленный анус, БУ. Типа, знаете, не подошел, мне белое не идет.
1: Рыбаки не возьмут, это зашквар.
2: А купить можно? Нет? Девять, если нужно, мне уже готовы отбили. Ну, может, уже такой чуть почерневший.
1: А знаете, еще есть такие там разделы «приму в дар».
2: Что, анус?
1: Ну да. От чистого сердца!
2: С червяком. Червячком для рыбака. Короче, ребят, смотрите, какая штука. Новость не такой уж и хихихахаха, кому может показаться. Потому что, смотрите, на Авито сейчас можно купить все.
1: И на других, да, площадках тоже. Там,
2: ну, там. Ну, в первую очередь, это Авито, самое известное. Понимаете, что там есть там ЦАН, что там еще, неважно. Да, мы, вот, ну, Авито будем считать это просто, так сказать, не именем собственным, а символом того, что можно все купить. Можно, вот даже можно купить сиси, как выясняется. А вопрос тебе, ведь ты же постоянно на Авито. Все им там что-то покупаешь, продаешь, покупаешь. Что ты, во-первых, что-то странного, интересного купил, нашел, может быть, не купил.
1: Или продал.
2: Да, да, а это пес сначала нашел, увидел такое, нифига себе, но не смог, например, купить, да, потому что рука дрогнула, а может быть, это была вообще рука, я не знаю, что там продают.
1: Всякие странные случаи, потому что весь интернет забит этими смешными скриншотами с Авито, как там какие-то странные покупатели какие-то там.
2: Да, ну и да, и что ты, да, что ты покупал, что ты продавал, интересно, как ушел, ну и случаи на Авито, потому что в переписках... Люди, вот эти, которые что-то покупают и продают на вид, они тоже интересные на самом деле. Ты все понял? Обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Китае конфискованные у школьников телефоны начали публично разбивать кувалдами. Сотни мобильников уничтожают прямо на глазах у учеников. В некоторых школах такую показательную акцию проводят, чтобы напугать остальных и напомнить. Пользоваться телефонами на территории учебного заведения строго запрещено.
2: Окей, а зачем их для этого разбивать? А просто отнять нельзя? Это их не напугает?
3: Нет, ну там как бы тупым детям объясняют, что процесс необратимый. Так-то они будут еще надеяться, знаете, там, типа, ну, может быть, когда-нибудь за пятерки, ну, там, за хорошее поведение. А тут нет, все.
2: Нет, ну что значит все? Ну, если отнять, тоже все навсегда. А разбивать, да еще на глазах учеников, это зачем, кстати? Это типа еще для моральных страданий?
3: Ну, конечно.
2: Типа, смотри, гад. Нет, ты смотри, как у айфона там яблоко отлетает. Это знаете, как там в голливудских фильмах, когда плохие парни там бьют там или насилуют чью-то жену. Ну, там, смотри, да? Смотри. То есть, и, значит, чтобы напугать остальных и напомнить, что телефонами в школе пользоваться нельзя. Напугать, ну, окей. И для этого нужно бить телефоны на их глазах. Они не боятся, что это школьников напугает так, что они уже и учиться не смогут. Ведь представьте, вот вы школьник, и у тебя на глазах какой-то хрен яростно молотком разбивает телефон.
3: Еще какой-то хрен, директор школы. Это все солидно, официально, торжественно. Линейка, флаг подняли, в каре построились, барабанный бой. Нет, ходит директор,
2: я, кстати,
3: в костюме.
2: Не уверен насчет директора. Нет, да, директор, конечно, у него, он как бы имеет на это моральное право, но у него, может быть, силенок нет. Ведь не физрук, разве? Вот, мне кажется, физрук должен разбивать, нет? Ну, в любом случае, ну вот если бы вы увидели в школе, в своей там нищей советской, никаких телефонов по этому помине вообще не было, в принципе. Ну, что было вот роскошью в советское время?
3: Ну, даже не знаю, что. Ну, что? Люстра хрустальная.
2: Вот, да, это, кстати, Владимир, я еще и достай, попробуй достать. Вот вы пришли в школу с хрустальной люстрой, например. И директор говорит, ну, а давай ее сюда, и разбил бы молотком.
3: Я же не пришел в школу с хрустальной люстрой, мне мамка бы ее не дала в школу.
2: Конечно, нет.
3: Просто бы директор пришел ко мне домой и расфигачил бы люстру просто на глазах у всей семьи.
2: С какой
3: чехословацкую.
2: С какой не ходишь.
3: Потому что на двойке учится.
2: Да, я не знаю. Я бы после этого стал заикаться. И там кто-то бы обделался. Точно не до учебы. Разбивать телефоны. Вот у нас, я вам скажу, такой фигни бы точно не было. Потому что вот у нас, если бы даже там и вот там, да, понятно, у нас тоже многие борются с тем, что телефоны не носили в школе. Но даже если бы у нас была какая-то мера там, типа, нельзя ни в коем случае телефоны, у нас бы просто эти телефоны тихо отняли у школьников, а потом бы просто у учительницы кто-то заметил новый айфон с наклейкой «Сережа, 8 класс, 6-7».
0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд-релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд-релиз».

0: Крем Хруст Шоу.
1: Россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. На фоне новостей о дефиците топлива в некоторых регионах спрос на крупу резко вырос. По данным СМИ, многие начали запасаться продуктами, а гречка вновь оказалась одним из самых популярных товаров. При этом ажиотажного спроса на сахар, туалетную бумагу и спички, как это бывало раньше, пока не наблюдается.
2: Ну, это понятно. Это просто потому, что все деньги ушли на гречу и на бензин.
3: Это пока, да.
2: Да, да.
3: Не наблюдается.
2: Но, конечно, очень странно, что при этом нет спроса на спички. Сейчас же на спичках вся жизнь держится, да, там электроплиты, там обогреватели. А ты без спичек даже электросигарету не прикуришь,
3: да,
2: не так ли?
3: Спичками, да? Прикольно можно в зубах ковыряться, как раньше, да?
2: Нет,
3: вкус детства. Нет,
2: да.
3: Зубочистки эти.
2: Конечно,
3: галимые.
2: Спички нужны. Потому что понятно, что сейчас все электронное, электрическое, да. А как придет апокалипсис, все, только спички. Спички, это, знаете, это основа жизни при конце света. И вот тут я не понял. Ладно, туалетная бумага, то, что они не скупают, это я понимаю. Да? Ну, потому что это не обязательно, потому что в случае чего можно и гречи потеряться.
3: Это так, трудно, да? Знаете, вот мне товарищ рассказывал, это можно поцарапаться там. Ну, там.
2: А упаковка от нее? Она же в бумажной упаковке, если что. Ну, это не важно. А сахар-то почему не скупают? Или, может быть, потому что сейчас у каждого, знаете, второго сахарный диабет. Подумали, а нахрена он нужен? И так сахар в крови.
3: Или высокий. Мед у всех есть. Может быть, там знакомый пасечник или свои умники.
2: А не мед тоже? Знаете, ну, там бензин они сливают в канистры, на всякий случай про запас. А мед тоже, да?
3: Да. Накладывают. Любишь медок, люби и рагнарёк.
2: Вы хорошо провели выходные, я чувствую. Но, значит, россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. Да, в этом же новость. Вы знаете, вот... Я все понимаю. Я понимаю, что гречка у нас символ выживания, да, в апокалипсис. А когда гречку начинают скупать, это значит, наши люди уже слышат топот копыт всадников апокалипсиса, да? Окей, это я понимаю. Но объясните мне, а какая здесь, мать его, связь? Да, проблемы с бензином. А конкретно, кстати, с 92-м и с 95-м. Но! Скажите мне, как отсутствие 95-го бензина связано с необходимостью купить гречу? Они что, собираются из гречи делать бензин гречневый? Знаете, самое высокое октановое число – гречневый бензин. Или типа логика такая, типа пропадет бензин, там зависнет логистика, логистические цепочки, там фуры встанут. Хотя те, кто скупает гречу, вряд ли знают такое слово, как логистическая цепочка. Но окей, в любом случае фуры ездят на дизеле, а дизель пока везде есть.
3: А может быть гречку, вот именно гречку и мед, кстати, возят на элитных гречковозах на 95-м? И медовозах.
2: Нет, на всякий случай. Фуры, если что, в основном работают на дизель. Или, может, они, знаете, да, вот в чем дело. Возможно, они боятся, знаете, классической ситуации, всем нам известной, да? Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, он и я, у нас дизель. И, может быть, они скупают гречу, потому что они как бы предвидят эту ситуацию, что дизель-то есть, но два приятеля у них его могут...
3: Да, все, и все встало, вот как бы, и гречки нет, и нет ни бензина, ни меда, ничего нет, как бы, поэтому нужно все сразу скупить.
2: Почему у нас вообще чуть что скупают гречу? Вот в США в 21-м году, то есть буквально там несколько лет назад, да, у них вот этот знаменитый, этот, знаете, то, что они называли, как это называлось, когда вот эта вирусная атака, они была на крупнейший топливопровод в США, да, что тоже там привело, значит, полной остановке, значит, там поставок, да, режим ЧС был объявлен, все, конечно, там затаривались тоже, это бензин заливали. Но никто не скупал гречу. И даже бургеры не скупали.
3: Нет, а когда вы в США бывает другая народная забава. Когда какой-то капец такой серьезный, ну какой-то вот, да, какая-то катастрофа, там, не знаю, торнадо, там, наводнение, они бегут громить магазины. Причем белые как бы вытаскивают еду,
2: ну, я
3: а
2: даже
3: черные
2: в этом...
3: электроприборы. Колонки там дорогие.
2: Ну даже в этом есть какой-то... Гречу-то зачем скупать? Ну окей, скажи мне, хорошо, ладно. Значит, бензин закончился, значит, всю воду из крана выпили, сами знаете кто. Все электричество высосало из розетки Чубайс. Окей. Что?
3: Он, именно
2: да,
3: он.
2: Конечно, конечно. Значит, ничего вообще нет, ничего не работает. Осталось только у них греча. Объясните мне, что они будут с ней делать? Если ее не сварить, не пожарить и даже не запить, что они будут делать с гречей? Жрать ее сырой или обсыпаться ей, чтобы мумифицироваться до лучших времен? Хотя они же еще и бензин скупают.
3: Да, бензин поджечь, на нем гречу вскипятить.
2: А чем поджечь? Спичек-то нет, спички-то они не скупают.
3: Вот трением, вставить палочку в канистру и начать ее тереть, крутить.
2: Какую палочку?
3: Сосновую. большая есть.
2: И крутить...
3: Да?
2: А, кстати, действительно, мы же все так хорошо крутим уже эту палочку. У нас есть столько видео, да, что спички тоже действительно не нужны.
0: Крем-хруст-шоу.

0: сантиметра. Все из-за редкой генетической мутации, из-за которой орган перестал расти вместе с телом. Годами американец страдал от комплексов, но теперь решил открыто рассказать свою историю, чтобы поддержать мужчин с такой же особенностью. Тем временем неравнодушные уже собрали половину из 22 тысяч долларов на операцию по увеличению.
1: О, Господи, а я уж тут грешным делом подумал, что собрали, знаете, из жалости, типа благотворительность. Ну, типа, нет пениса, ну хоть купи себе что-нибудь, хоть мороженое.
2: А кстати, если бы у меня была такая проблема, и мне бы собрали 20 тысяч долларов, я бы на пенис ее не потратил. Я бы нашел бы
1: какую-то кожаную ракету, игрушку, да, какую-нибудь поиграть. Конечно, зачем?
2: Я хату бы купил. Хата с маленьким пенисом нормально. Лучше, чем без хаты и с маленьким пенисом.
1: Там у них в Америках на 22 хату не купишь, поэтому на пенис можно.
2: А у нас кинешь меня запросто.
1: Да, у нас вкинешь мне квартиру по цене пениса. Ну, 22 тысячи долларов. Слушайте, а это так много, я так понимаю, потому что пенис как бы очень маленький. То есть работа не в проворот, да? То есть вытягивать будут как бы как репку. Человек 20, да? Там дед за бабку, бабка за внучку.
2: Давайте,
1: да?
2: Так, ты читал бабка, а потом дед уже, чтобы было нормально. Чтобы если так, самоты.
1: Да, значит, да, это важно.
2: Чтобы не дед тянул. То есть сначала бабка...
1: Нет, конечно, извините, да, беру свои слова.
2: Внучка, а
1: да.
2: Дед в самом конце цепочки.
1: Да, конечно.
2: Уже после жучки, чтобы пристроился.
1: Ну, то есть это поэтому так 22? Это, то есть дети,
2: да, сложная, сложнейшая операция.
1: Ну, да. Да, это прям это, такая, да. Да.
2: Микрохирургия.
1: Ну да, там надо еще схватиться же, да, за что-то, пинцетом. Самый маленький пенис, да? И, значит, его... Его длина в эрегированном состоянии составляет всего, как бы сказать, 0,97 сантиметра. В эрегированном. Угу. А сколько же он, я боюсь спросить, в обычном? Особенно на морозе. Знаете, когда от холода сморщит.
2: А на что он в Майами живет? У него морозов нет, нет,
1: ну,
2: этой проблемы.
1: Ну а если попал на мороз, сколько там? Минус сантиметр?
2: Возможно.
1: Что ли? Сколько?
2: Ну, как-то да.
1: Не, ну сколько это?
2: Отрицательные значения.
1: Если, видите, 0,97, это он уже... Да, без... Он вообще там, ну, не знаю, миллиметр. А, значит, на морозе... Ну,
2: ужался. 0,97. Слушайте, а я вот не верю, как бы, вот не верю я в этом. То есть американцы опять какой-то хвастаются каким-то своим очередным рекордом. Катя, у них, помните, у нас было с самым большим пенисом, какой-то артист живет у них там, да? Какой-то, помните, говорит, что...
1: А у них там много, как второй черный, конечно.
2: И самый маленький. Я уверен, что нет. Вот это Майкл 0,97. Я уверен, что в России тоже есть какой-то рекордсмен такой вот. Рекордсмен в хорошем смысле слова. То есть какой-то Миша. Какой-то, да? 0,69 у него.
1: И почему он молчит?
2: Стесняется просто. А стесняться не нужно. Это
1: а
2: особенно.
1: А я вам скажу.
2: Это конечно, класс,
1: так
2: классно.
1: Не надо стесняться.
2: Это...
1: Дайте ему 22 тысячи долларов, и у нас полроссии скажет.
2: Я этот человек, дайте мне 22 тысячи долларов.
1: Так я дайте, да. Так вот поэтому не дают. Но на самом деле, смотрите, вот я сейчас думаю о том, на самом деле, член 0,97 сантиметров в эрегированном виде, это в социальном смысле очень даже неплохо. Кстати, и с морозом тоже, да, потому что, ну, во-первых, нечему мерзнуть. И тебе уже там никто не скажет, типа, оденься там потеплее, а то отморозишь. Да, вроде сначала почувствовал там холод, а потом вспомнил, а, там всего миллиметр, и не страшно и отморозить. Это первое. Второе. Смотрите, а это прекрасно в социальном смысле, когда такой пенис у извращенцев, у эксгибиционистов этих проклятых. То есть распахнул перед женщиной плащ, а там ничего нет. Этим, конечно, можно женщину еще больше напугать, то есть подумать, что у нее зрение.
2: Поэтому можно эксгибиционисту таскать с собой лупу и стоять перед ним лупу.
1: И, кстати, таким же членом, еще одна социальная польза, таким членом можно зрение у окулиста проверять. То есть окулист, скажем, там, да, на таблице вот для теста зрения, там, вместо вот этих маленьких букв, можешь просто распахнуть. Если видишь, значит, глаз алмаз.
2: Что это вы мне, доктор, тычете мне в глаз?
1: Там же ничего тычете мне. Но самое главное в этой новости, знаете что? Самое главное в этой новости, это, конечно, что... Правильно. Мужчина с маленьким пенисом в мире живет в США. В США. То есть самые маленькие пенисы не у нас, а у американцев. А значит, новость для нас хорошая. И даже Соловьев может у себя в программе рассказать.
2: Не показать.
1: Что?
2: Ну что, ну он же показывает какие-то диаграммы там какие-то. О, показывает.
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн.

0: Современное радио фигней не испортишь. Как фигней по эту сторону микрофона, так и по ту. Вы знаете этот принцип, и поэтому пишите сюда кучу разных сообщений. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали тут всего кое-что из этого всего. Мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут кое-кто, я уж не знаю кто, взял какой-то новый тренд, новое веяние. Что, мол, россиянки продают часто, стали гораздо чаще, вообще просто начали продавать бушные грудные импланты там на всяких авитах там этих самых. Это странно, это необычно. Но там же полно и других странностей. В смысле, что-то странное продают, какие-то странные объявления. Ты что-то странное продаешь, что-то видел, какие-то случаи. И историй вы накидали очень много на эту тему. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. После ремонта продавала 2 куба старой фанеры. В объявлении указала, что идеально для гаража. И в нагрузку практически даром отдала 5 килограмм балансировочных грузиков. Подарок поклонника.
0: Извините, а это имеет какое-то отношение к имплантам?
1: Балансировочные грузики? Подарок поклонника, который я подарил Татьяне.
0: А что, зачем это? Нет, просто женщина обычно... Нет, сейчас женщина хозяйственная, но все-таки эстетика преобладает. Я просто думаю, вот как может женщина современная, трендовая, с устремлением на красоту, да, ориентированная полностью на бьюти, вот использовать грузики для...
1: 5 килограмм, который, причем, подарил поклонник.
0: А, надеюсь, 5 килограмм, это можно, кстати, действительно подложить вот сюда.
1: Да, если, там, например, сбалансировать, чтобы, знаете, все было ровно, там, на одном уровне. Там.
0: А в чем история?
1: История в том, что Татьяна продала грузики балансировочные. Нет, это история даже в том, что поклонник ей подарил какие-то грузики, чтобы это не было.
0: Поклонник?
1: Да, подарок поклонника.
0: А, ну какой хороший человек. Нет, ну смотрите, а вы говорите, что перевелись рыцари, да? Ведь, видите, ведь на самом деле эти грузики, их же надо где-то достать, да? Там украсть, в конце концов, эти там... Где грузики? Это там, где взвешивают вот...
1: Я даже не знаю.
0: Не, вот я видел сейчас внизу, вот у нас, видели, ларек с фруктами? И там человек эти грузики на весах как раз использовал. Сейчас, я давно не видел грузиков. Эти же грузики надо... Вы когда последний раз свои красавицы грузики дарили?
1: Да, вообще нет. Давно, действительно.
0: Вот мы
1: Что она продала подарочки-то?
0: Ну, потому женщины такие вот.
1: А вот еще грузики не гражданин в сандалиях пишет. Я с голодухи чуть было навоз не купил. Там объявление было. Продам навоз. Деревенский, свежий, жирный, вкусный. Хоть на хлеб мажь. Да, это может ввести в заблуждение. Это
0: особенно
1: агрессивный маркетинг этот вот, да, вот как бы продавцов как бы...
0: А маркетинг отличный, супер просто. А он с голодухи, в смысле, он хотел жрать в этот момент?
1: Наверное, да. Нет, а тут конечно, жирный, хоть на хлеб,
0: конечно,
1: деревенский.
0: Да, разумеется.
1: Фермерский.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что с голоду он не помер. Все-таки купил, да? Кстати, а вот как грузики может такие продавать? Вот этот вот так же вот, их же не сожрешь.
1: Да, тоже, хоть там...
0: Хоть куда вешать? Вот правильно,
1: хоть в пир, хоть
0: сюда. Потому что грузики на самом деле...
1: Есть же такие вот...
0: Такие, конечно, грузики вешать можно вот... Конечно, потому что ведь... Да, оттягивают. Чтобы оттягивать.
1: Да, познавательное видео.
0: Нет, да, нет, вот еще, конечно, грузиками можно оттягивать. В нашем мире сейчас только маркетинг. Не важно, что ты продаешь, важно как. Да? И если написать, конечно, я эти грузики там, например, сам купил, если бы, например, там, ну, кстати, просто поприкалываться, например, да?
1: Да?
0: Да, честно.
1: Так поделать.
0: А грузик? Ну к чему? Да просто, знаете, даже на Новый год. Да.
1: А вот также размышляют и фантазируют люди, как можно использовать эти вот продающиеся в массовом количестве использованные грудные импланты. А можно ведь купить большое количество таких имплантов, наполнить ими бассейн и купаться в нем пьяным. А знаете, есть такие развлечения, когда вот такими шариками такие большие емкости, дети ныряют там вот такие в разноцветные.
0: Конечно, такие. Так не просто купаться, еще и маться, щупать, да? То есть это одно дело, ты купаешь, схватился там за какой-то этот круг. Да. Этот,
1: и между двумя имплантами ты...
0: Но сначала надо на Авито купить бассейн. Кстати, бассейны тоже продаются еще дофига. Ну такие, надувные. Нет, а вот интересно, а на Авито... А можно купить бассейн, вот прям настоящий бассейн такой вот, ну...
1: Конечно, чтобы... можно заказать себе.
0: Уже нет, сделают. Не заказать, прям вот уже... Я уверен, что можно. Просто вот... Я вот хочу просто бассейн.
1: Ну, то есть, у кого-то есть стационарный бассейн, выкопанный на участке, там, да, там, там, или там дома, там, у каких-то богатеев, там, да, там, в подвале, там. Он тебе его продаст, и ты будешь ходить к нему купаться. Ты же его вести его не сможешь.
0: С имплантами?
1: Ну, а с чем угодно. Так, а вот Елена пишет. Здравствуйте, товарищи. Покупала тут вибраторы. Заказала 2 штуки. Но на один более реалистичный 1800 пожалела. Купила менее реалистичный, но за 1100.
0: Менее реалистичный, а этот типа с одним яйцом?
1: Ну, может, с крыльями, там, не знаю, с гривой, там, там с рогом, как у единорога.
0: Но это уже не это уже дело не в реалистичности. Это, знаете, креативное называется. Это другое. Реалистичный, значит, не совсем похожий на настоящий.
1: Ну да, просто, там... просто такой, как сучок такой.
0: Буратино, да?
1: Такой,
0: чисто так, Папа Карло выстругал. А сколько? И разница в цене какая?
1: 1800 и 1100.
0: Ну, слушай,
1: 700 рублей. Как бы,
0: на дороге не валяется.
1: Конечно, 700 рублей это 700 рублей.
0: Пускай даже он круглый, да, пускай
1: фиолетовый. Напишу, пожалуйста, какая самая низовая цена.
0: Я не смогу написать.
1: Нет, я, вот
0: нет, я просто думаю, понимаете, ну, всегда ведь вопрос все соотношение цены и качества, да? Вот цена низкая. Ну, вот какой вот уже формы, наверное, не стоит покупать, так что совсем нереалистичный. Это когда какой? Ну, такой прям ну, совсем,
1: ну,
0: совсем.
1: Ну, какой? Квадратный. Черный квадрат. А хотя он черный.
2: Крем-хруст.

0: Хруст Шоу.
1: Виталий Милонов заявил, что специально носит с собой iPhone, чтобы троллить журналистов. По словам депутата, когда его спрашивают, почему он до сих пор пользуется американской дрянью, он отвечает: «Это вам не iPhone, китайские друзья». И уверяет, что оранжевый iPhone 17 Pro Max на самом деле китайская копия, которая просто очень похожа на оригинал. Милонов говорит, что делает это исключительно ради шутки.
2: Шутка просто на 300. А в чем, кстати, шутка? Нет, это, конечно, смешно, но в чем юмор, что это китайская копия? Какое слово, по мнению Милонова, здесь смешно? Китайское или что?
3: Все смешно. Вы просто не сечете, как бы не знаете толк, как журналисты в тонком юморе. Грубые штучки подавать. Он тонко так, знаете, так.
2: Очень тонко. Очень, да, просто обхохочешься.
3: Английский юмор такой.
2: Просто. Конечно, не китайский. А что китайские друзья? Это журналисты были китайские? Там было сказано китайские.
3: Нет, китайские друзья подогнали ему.
2: Окей. Но вообще, если учесть, что все айфоны в каком-то смысле китайские, то шутка вообще огонь. Просто, да. Но на самом деле, слушайте, давайте все-таки не переоценивать. Да, хорошая, но не идеальная шутка. Потому что я даже скажу больше. Да, я даже вот рискну сказать, что шутка на самом деле слабая.
3: Ну, это вы как бы...
2: Я с трепетом об этом говорю. Потому что вот шутка в том, что он носит последний айфон. Вот если бы он носил не айфон, а трампофон, знаете, вы помните, Трамп Мобайл, да, вот, так сказать, американский смартфон, да, золотой, да, под брендом, значит, Трампа, да, с его фоткой. Вот это уже была шутка посмешнее. Хотя было бы грустно смотреть, как Милонова вытаскивают из Думы.
3: Ну да, и к тому же этот трампофон, этот тоже китайским оказался, там, куда точный
2: ход. Конечно, других нет. И я уверен, что и Телеграмом, и VPN-ом Милонов пользуется только ради шутки. И, кстати, даже если вот ему вдруг когда-нибудь, мы этого не знаем, но если ему в голову когда-нибудь пришло купить золотой унитаз, то это чисто поржать.
3: 100%. Конечно, журналистам показать.
2: Китайские друзья. А вот пейджер, это ему, кажется, не смешно?
3: Пейджер уже далеко не смешно.
2: Может, ему пейджер просто носить тоже, может... Или только айфон смешно, как бы, да?
3: То есть не айфон, а китайская копия айфона.
2: Да-да-да. И он, значит, да, уверяет, что, значит, его оранжевый iPhone 17 Pro Max на самом деле, да, копия китайская. Но, знаете, я понимаю, почему у него 17 Pro Max. Видите, это значит, что у Милонова есть Макс. То есть не только Телеграм, но и даже не просто Макс, а как у настоящего патриота, про Макс.
3: Конечно, к тому же, как бы, такого Макса у него нет, потому что там, они там заблокировали же, да? Вот,
2: в айфонах
3: эти враги, да, эти вражины.
2: Ну да, зато такой есть. Ну, знаете, у него такого Макса нет, мессенджера.
3: Какой-то другой есть.
2: Про Макс. Зато. А что, Pro Max, это что, не Макс?
3: Это даже будет больше, чем...
2: Это больше, чем Макс. Я даже скажу, это...
3: Минимум два Макса.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Крусс-шоу.
1: В Красноярске задержали человека-паука за рекламу наркошопов. По данным полиции, 22-летний местный житель по ночам выходил на улицы в костюме супергероя и наносил на стены граффити с адресами площадок по продаже запрещенных веществ. После каждого выхода он фотографировал надписи и отправлял снимки своим работодателям. Во время задержания у него нашли баллончики с краской и фотографии граффити в телефоне. Теперь супергерою грозит до 20 лет лишения свободы.
2: Его работодателям ничего не грозит?
3: Ну, как бы, еще пойди поищи, потому что в одной из версий этой вселенной комиксовой Человек-паук работал на Железного человека. Как бы. А ты Железного человека, он же богатейший.
2: Да, его фиг найдет. Ну, а самое главное, что костюм этого Человека-паука был же на нем, а не на работодателях. Да, а это самое страшное же, это костюм Человека-паука. Но ничего страшного, я думаю, что, значит, если остались работодатели на свободе, значит, скоро появится еще и Человек-паук, и Бэтмен на улицах, и все будет...
3: Черепашки-ниндзя.
2: Просто черепашки. Значит, и что там, значит, 22-летний, значит, местный житель, да, по ночам выходил на улицы в костюме супергероя. А вот...
3: Ну, все по канону, как бы, да?
2: Нет, да, но вот, может быть, ну, я не знаю, я что-то пропустил. А зачем он надевал костюм Человека-паука? Для маскировки?
3: Ну, разумеется, для того, что Человек-паук сам надевал этот костюм, чтобы его никто не запалил.
2: То есть он думал, что в таком костюме он такой неприметный, да? Что в Красноярске все так ходят, да, по ночам? Я просто, может, что-то не знаю. Но вообще, конечно, так если разобраться, да, ночью человек в костюме паука же обычное дело, да? Отличная маскировка, никто ничего не западал. Обычный просто Человек-паук.
3: А зимой в костюме Человека-паука и в пуховике. Это же Сибирь, там зимой холодно.
2: Под сверху или под костюмом?
3: Под, конечно.
2: Конечно, под. Но вообще, если бы, конечно, он еще в июне ночью надел костюм Деда Мороза, то вообще бы никто ничего не заметил. Да, то есть, или, на самом деле, а может быть, в костюме Деда Мороза он выходил на улицу, но уже под такими тяжелыми веществами, когда сам по адресу пришел.
3: А, кстати, это тема, потому что это, ну, это для наших, естественнее для наших широт. Потому что, ну, дедушка устал, задержался, да. Долго домой идет, там, ну, прибухнул немножечко, вот до июня идет домой с Нового года.
2: А когда совсем, ну, уже так по адресу сходил, то можно и в костюме Снегурочки с оленем. А в олене...
3: Оленя все самое дорогое.
2: Так, огромный олень, да?
3: Ну, такой толстый тоже. Да. И в пуховике тоже.
0: Крем-хруст-шоу.

0: В мире полностью роботизированные отели откроют в Китае уже в 2027 году. В гостинице не будет сотрудников на видимых должностях. Роботы встретят гостей, оформят заселение, доставят багаж, приготовят кофе и завтрак, уберут номера и помогут с любыми вопросами на разных языках. Отель на 44 номера класса люкс также получит ресторан, спортзал и единую систему управления на базе искусственного интеллекта.
1: Ого! Вот это круто. То есть, я правильно понимаю, то есть теперь из номера можно будет не только стырить полотенца и тапочки, но еще и робота?
2: Не факт, потому что, смотри, там сказано, что только на видимых должностях, а на невидимых остались люди. Эти невидимые люди за нами будут следить.
1: А ну тогда какой же это люкс? Это не... Так я, знаете, думал, что это открывает новые возможности для туризма. Не, это все фигня, неинтересно. Значит, и что там в гостинице не будет сотрудников, да, там будет роботы встретят, да, оформят заявление, доставят багаж. Послушайте, а зачем в такой отель приезжать вообще человеку? В такой отель нужно приезжать роботом. Это отель
2: или
1: не для
2: с
1: людей.
2: Роботом.
1: Ну хотя бы. Да. Что там делать без робота? На ресепшене там не поругаться, не подраться там с уборщиком. Все роботы. А в этот отель вообще девушку-то можно будет привезти? Или только робота?
2: Роботессу, да, можно будет.
1: А если этот перевел девушку робота, Анжелу, она с роботом-носильщиком ушла?
2: Кстати, вот такой серьезный вопрос, критический. А роботы, они могут ходить голыми? Ну, так как вот такой вот философский.
1: А это, ну, это в Китае же, да?
2: Да.
1: Не, в Китае
2: будет,
1: могут.
2: Они будут голыми роботы? Или
1: у них, нет, у них, конечно, могут. Это у нас, конечно, нет.
2: У нас все роботы в одежде?
1: У нас будут, конечно. У нас одетые, причем
2: пальто,
1: дважды.
2: Такой,
1: да,
2: робот в
1: пальто. В том же пуховике, да, шапка большая, конечно.
2: Норка.
1: А к чему вы это спросили, кстати?
2: Ну, просто так, что-то. Друг интересуется.
1: А у меня вообще... У вас как это, друг, роботофил, как это называется?
2: Да.
1: Я просто думаю, вот, хорошо, хорошие роботы, вроде как бы, знаете, так все внешне-то звучит так очень мило. Робот, о, круто. А за женщинами? Что, придется в другой отель, что ли, ходить?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой кожаный парчевый плащ, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 6 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, например, Наталья пишет. У моей подруги знакомая вещи за даром детские взяла. Ведь знакомая же, хорошая, добрая. А она эти вещи через время на Авито продавала. Причем не по божеской цене. А вспомним еще этих «я же мамок», что требуют мешок вещей привезти самому дарителю. А как откажутся, они прикрываются детьми и вообще «безбожник, вези давай!» кричат. А
0: у меня даже мурашки по коже. Единственное, что я ничего не понял.
1: Ну, вы знаете, да, я видел, очень много видел таких скриншотов, когда вот люди отдают даром, там, ну, скажем, детские вещи, да? А эти вот, которые их принимают дар, говорят, а вы не могли бы привезти их мне еще, как бы там...
0: То есть, а я могу и на Авито что-то в дар получить?
1: Ну, конечно, да.
0: А как что нужно сказать, чтобы мне что-то дали в дар там? Ну, машину, наверное, не дадут квартиру?
1: Нет, вам ничего, это как бы инициатива должна быть на стороне дарителя. Вот,
0: а, отдам в дар? А, то есть я могу кому-то что-то дать, да?
1: Да, конечно.
0: А что я могу?
1: Мне, например.
0: Так, я вам один раз предлагал, вы говорите.
1: А вот еще вот такая вот история. Привет, Крем и Хруст. На днях продавал старый кондей. Продал тому, кто приехал первый. Так один из петушар, который не успел приехать с первым, испортил мне рейтинг на Авито. А у меня 5 была, 15 лет там.
0: Слушайте, а что это такое, вот эти рейтинги на Авито? Раньше рейтинги там были только в политике и у певцов в шоу-бизнесе. А что это за рейтинг? Что за рейтинг?
1: Я, типа, ну, а зачем добросовестный там покупатель.
0: Нет, а что это значит? Рейтинг хороший у кого? Кто что делает хорошо?
1: Продает хорошо.
0: В каком смысле?
1: Честно.
0: В дар дает чаще, да?
1: Да, дает дар.
0: У вас какой там рейтинг на Авито?
1: У меня нет на Авито.
0: А если бы был, какой бы был рейтинг?
1: Я думаю, нормальный был бы.
0: Ну, какой?
1: Там пятизначный?
0: Да, я понятия не имею, какой там, какие рейтинги. А там борются за рейтинги, да?
1: Да, таксисты борются за рейтинги.
0: Я на Авито, как это называется, как главный авитолог. Какой это человек, который на Авито самые высокие рейтинги? Он Авитя.
1: Он такой суперсос,
0: да. Ну, давайте я пишу. Значит, ух ты, ё-моё. Вот Наталья пишет. Кремик Хруст, привет вам. Я сегодня с мужем разругалась, даже до развода дело дошло. К вам большая просьба, поставьте под конец. Что? А, конец эфира. Хоть немножечко послушать что-то из репертуара группы «Чай вдвоем». Его любимая песня мне посвящена была «Ты для меня лишь одна». Если поставить это, что с нами будет, как вы думаете?
1: Ну, все будет хорошо, как бы рейтинг вырастет.
0: То для меня знак будет, что есть еще у нас надежда, будет помириться. Очень вас люблю, голосовала за вас на прошлой премии «Рекорд Манья».
1: Мьюзик.
0: А, мьюзик. А что это такое за премия?
1: Ну, какая-то премия.
0: А, «Рекорд Манья».
1: Где мы победили.
0: Серьезно? Интересно. А, солнышко, конечно, 3 минуты, но, извини, вот всегда есть условия. Да, но с условием.
2: Я тебе звоню.
1: Ну, слушай, давайте бескорыстно уже, да, просто подарите
0: это
1: ей даром.
0: Это вы, знаете, с вами, так сказать, не напасешься. Все, разбазарите весь эфир. Весь чай вдвоем отдадите. Нет.
1: Я даром отдам весь чай вдвоем самому вы столько вот как бы. Приезжайте, забирайте.
0: На Авито. Я сейчас пока найду заодно. Так, чай, у вас что, чай вдвоем не валяется здесь, знаете, чай. Чай не валяется вокруг. Так, это я и звоню. Как Наташа. Время-то идет, Кремов, да? Придется чай вдвоем
1: самим слушать.
0: Да, сейчас. Алло, да, Наташа, солнце.
3: Да,
0: да.
3: Привет.
0: Дорогуша, привет, солнышко. Нет времени на все эти поцелуечки, там смолтоки, да, значит, попросила нас, сейчас поставим. Но с одним условием, если будешь петь вместе с ними, окей?
3: Окей.
0: Давай, все, я включаю, поехали.
3: А какая песня у
0: меня? Не, еще рано петь. Аля, ты говоришь? Нет, это таких слов там нет. Вот это же ты хотела, да?
3: Да, да. Давай. Спасибо вам большое.
0: А я, нет, так ты пой. Я, иначе я буду петь. Я толстов не учитываю. С небом.
3: Я куплеты не помню. Я
0: вот ты тоже неплохо поешь, как и я. Вместе я с мечтой, с небом. Все с небом попрощался. С небом я встречался. А потом с ним попрощался. Пой, давай. Небо меня бросило. Все вместе.
3: Припевы.
0: Я лишь одна желанная. С солнышко мое. Вот. Эх, с неба вы сейчас мне дотянули. Этот небо. Ой, все, хватит, ладно. Все, к чертовой матери. Так, время. Все, Кремов, вы посмотрите вообще. Понимаете, что видите, да?
1: Что?
0: Что?
1: Что?
0: Вы,
1: это вот, я... Лучше бы я это не видел.
0: Вот. Поэтому все, товарищи дорогие, не все только в одном единственном случае. Мы с вами продолжаем общаться, но на другие темы. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, и на него тьфу. Вот
0: да.
1: Кто там?
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

минуту на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем наше двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, а потому заряжаемся на максимум танцев в ближайшие 120 минут здесь, на рекорде, собственно говоря. Ну и начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Конечно, разумеется, в ближайшие 2 часа мы превращаем нашу домашнюю вечеринку немножечко в рекордную, а может быть, немножечко в рекордную даже. Ну и, конечно же, да, все вместе начинаем наполнять импровизированные танцполы. Здесь на радио Тусе Рекорд Пати. В ближайшие 2 часа стартуем.

0: приложении Радио Рекорд вся с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию под названием Пати 24/7. Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати из прямого эфира Радио Рекорд. И, кстати, прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.
2: Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid

же, друзья, я буду не есть, не расскажу вам о предстоящих событиях Радио Рекорд, даже не совсем Радио Рекорд, а в целом, друзья, нескольких городов сразу, потому что в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно вообще Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета ВК-фест 4 и 5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Нижнем Новгороде, 18-19 июля в Москве. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов, конечно же, смотрите на нашем сайте radiorecord.ru/0+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированный танцпол нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций, выбрать есть из чего 100%. Во-вторых, в рамках рекорд-релиза в следующем часе расскажу вам об интересных новинках электронной сцены, электронной музыки в целом в рамках рекорд-релиза. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас еще 30 минут предлагаю потанцевать здесь, на радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. И, конечно же, и Крем Хрусталев есть, и другие герои эфира Ива и Каперы есть. И мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Диджей Кефир, Диджей Гвоздь, Леди Вакс и еще много-много кого и чего интересного у нас есть в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Что же касается дальнейшего развития событий, то в следующем часе в рамках рекорд-релиза расскажу вам про свежайшее этой недели, электронное танцевальное, конечно же. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд Пати.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и это рекорд-релиз, друзья, шоу, в котором собраны самые свежие, самые интересные, по моему мнению, по мнению Радио Рекорд, новинки электронной сцены. Не забываем подписываться на мою телегу, называется она Тим Вокс, там еще больше музыки всего, чем живет электронный мир. Ну а прямо сейчас мы стартуем вместе с интересной коллаборацией Туджама и Честера Янга, называется Pyro. Да, друзья, трек вышел 26 июня на лейбле Армада, но внимательные слушатели скажут, Pyro уже было. Да, и вот абсолютно правы, ибо это авторская работа Димы Честера Янга, которая облетела весь ТикТок и завирусилась в трендах. Однако лучше, чем сам Дима, об этой работе никто не расскажет. Честер Янг, привет!
2: Друзья, всем большой-большой привет. На связи Честер Янг. Я очень рад презентовать вам наш новый трек со старым названием «Это Pyro», версия 2026 года. Мы сделали ее вместе с немецким диджеем и музыкантом Туджама. Надеюсь, вам понравится. Делайте громче. Погнали!
1: Ну а прямо сейчас

0: Корт Элиза и Ефим Кербов с треком «Энзо», друзья. За последние годы российский продюсер уверенно закрепился среди артистов мелодик хаус техносцены, а его работы все чаще появляются в сетах и подборках поклонников глубокого и атмосферного звучания. Кстати, Ефим со мной на связи. Привет, братец.
1: Привет, Тим. Привет, слушатели Радио Рекорд. Меня зовут Ефим Кербут. Вы слушаете мой новый трек «Энзо», который вышел 26 июня на лейбле Generation Hex Hexagon. Лейбл принадлежит Дону Диабло. Это пятый мой релиз на этом лейбле. Так что, надеюсь, трек вам понравится, и он принесет вам много эмоций, заставит вас потанцевать, подвигаться и поднимет вам настроение.

0: Это Рекорд Релиз, друзья. Здесь у нас еще один приветик с лейбла Армада. 26 июня, Лейтбэк Люк, Арти, Джеймс Херси, Lost in the Crowd. Очень интересная коллаборация у нас сегодня, да, друзья. А это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Так у нас Арти, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив хаус направления. А голос Джеймса Херси хорошо знаком поклонникам электронной музыки по целому ряду успешных коллаб. Трек, в свою очередь, появился среди главных премьер последней недели июня и сразу привлек внимание поклонников мелодичного EDM и внимание Радио Рекорд и мое в рамках Рекорд релиза. Итак, прямо сейчас. Лейтбэк Люк, Арти, Джеймс Херси, Lost in the Crowd.
1: Рекорд.

июня и стала продолжением неожиданного творческого союза двух титанов электронной сцены. Интересно, что сотрудничество артистов получило мощный импульс после их совместных выступлений, включая нашумевший B2B-сет на Coachella. Поклонники же уже, в свою очередь, активно обсуждают возможность полноценного техно-транс-проекта от Армина и Адама. Ну а сам релиз многие называют одной из самых ярких премьер этого лета. Прямо сейчас в рекорд-релизе Армин Ван Бюрен, Адам Бэйер, No Mercy.

Продолжаем эфир Рекорд Релиза новой работой от Тимми Трампет. Brothers и Richard Judge, Roses. Австралиец Тимми Трампет продолжает активно расширять границы собственного звучания, все чаще сочетая фестивальную энергию, фестивальный саунд с более мелодичными элементами. Участие Richard Judge добавляет треку сильную вокальную составляющую, потому что его голос уже звучал во множестве успешных танцевальных релизов последних лет. Релиз же со Spinning Records от 26 июня. И прямо сейчас эту работу я готов показать вам в рамках Рекорд Релиза. Тимми Трампет, Brothers и Richard Judge.

0: Afrojack, Sick Individuals, так называется The Last Time. Следующая новинка объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены. Это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой DM-сцене, совместные студийные работы между ними появляются не так уж часто. Короче, The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская, то есть нидерландская школа электронной музыки. Релиз хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings 25 июня. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в Рекорд-релизе. Afrojack, Sick Individuals, The Last Time.
1: Рекорд-релиз.

латиноамериканской артистки Токиша и Прови. Хуель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие Токиша здесь выглядит абсолютно логично, потому что исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены, ну и в результате получился еще один релиз на стыке хаус и латино-ритмов. Направление, которое сегодня остается, по мне, так одним из главных трендов в мировой танцевальной музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Такиши и Проби, Choir Party.

Ну и под финалочку сегодняшнего рекорд релиза, кто бы вы думали, да, друзья? Диджей Снейк, трек называется Club Soda, который релиз трека стоял 26 июня на собственном лейбле артиста Диджей Снейк, или просто самовыпущенная история. В новом треке французский продюсер обращается к эстетике бразильского фанка, соединяя характерную ритмику жанра с собственным клубным почерком. Сам же артист описывает релиз как трек, вдохновленный энергией бразильской сцены. Короче, сингл стал еще одной главой в невероятном разнообразном дискографийном моменте диджея Снейка, который продолжает свободно перемещаться между EDM, бейс-музыкой, латинскими мировыми музыкальными традициями и трендами, разумеется, тоже. Релиз вышел на Interscope Records, и прямо сейчас я готов показать эту работу вам в рамках рекорд-релиза под занавес сегодняшнего эпизода. Кстати, все предыдущие выпуски рекорд-релиза Рекорд Клаб Шоу ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox, тоже забегайте, не забывайте подписываться. Сегодня понедельник, далее по расписанию «Потому». Диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной, и меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки, и adios amigos, пока. Рекорд-релиз.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. В